Литва так стремилась. Вот мы, отец Мисаил, да Аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: уж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

0: ходишь. Молишь, молишь, еле-еле, три полушки вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.
1: Господи, помилуй!

Ты повесить, слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот гердик, разбойник, о, Гришка, ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?

нет, брат, он нашел ты шутить. Хоть слогам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, разберу, коль дело-то до петли доходит.

0: Тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чем он бьет?
1: Шуйский, Савей, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, весь гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова.

чтоб сани все прибежали с почтом, чтоб вороны тверета не скрыла. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуиски! Неправда!

Боже свет, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!